дошку долину, как он могла заклоняться лаше, или кросс прозор глядашь.